Я с вами. Ой, ку-ку, ой, ку-ку, ой, ку-ку. Ей Бог, де прийде весна, педе ми яйка несла. Ой, ку-ку, ой.